0: so kompliziert.
1: Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два, старт.